был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

часов 16 минут. Доброго утра. Меня зовут Милена. Вы слушаете Лидер FM. 27 мая на календаре. Май вот уже вот-вот близится к своему завершению. И дальше нас ждет 3 месяца лета. Ну, конечно, май мы потихонечку начинаем провожать. Начинаем надеяться и строить планы как раз-таки на лето. Но тоже лучше без спешки. Вот спокойненько. Май вот закончится сам себе. Не нужно никуда время торопить. Сегодня прекрасный день. А чем он запомнился и чем он знаменателен, расскажу в этом часе.

0: 27 мая на календаре. Праздников на сегодня много, и один из них – это День смелых решений. Сегодня он отмечается, конечно, неофициальный праздник, но обладающий мощной созидательной энергетикой. Точную дату его основания и имя конкретного автора установить невозможно, так как это событие зародилось в интернет-пространстве в начале 21 века как глобальный психологический флешмоб. Организаторы выбрали конец мая не случайно. Это время, когда весна окончательно передает свои права лету, природа обновляется, а люди подсознательно чувствуют прилив внутренних сил и готовность к переменам, отбрасывая зимнюю апатию. Философия этого дня уходит корнями в классические труды по саморазвитию и мотивационной психологии. Сегодня нужно принимать действительно смелые решения, и если вы ждали, знаете, волшебный пинок, знак от Вселенной, не могли на что-то решиться, вот вам знак. Сегодня в день смелых решений нужно действовать.
1: Наша музыка.

0: 7 часов 24 минуты, на календаре 27 мая, все так же, среда. И сегодня день изобретения одной такой закуски, которая была на каждом столе, у которой много любителей. Сегодня день изобретения шпрот. Вот такой вот. Этот забавный, аппетитный гастрономический праздник посвящен одному из самых узнаваемых продуктов на праздничных столах. Считается, что неофициальный день рождения этой популярной консервированной рыбы приурочен к концу мая, когда балтийские рыбаки традиционно завершали весенний промысел и переходили к масштабной переработке богатого улова. История шпрот как особого способа кулинарной обработки мелкой рыбы началась более 2 века назад в прибрежных городах Ливонии. Рыбу коптили на ольховых щепках, плотно укладывали в деревянные бочонки и заливали янтарным растительным маслом для длительного хранения. Настоящий технологический прорыв произошел в последней трети 19 века, когда изобретение жестяной банки позволило поставить деликатес в самые отдаленные уголки континента. В советский период баночка шпрот с золотистыми рыбками внутри превратилась в символ достатка и непременный атрибут новогоднего или юбилейного стола. 27 мая любители кулинарной истории делятся странными рецептами, устраивают домашние дегустации и вспоминают, как правильно готовить знаменитые бутерброды на поджаренном ржаном хлебе с чесноком, соленым огурцом, где-то там и майонез у нас притаился, шпроты. Праздник, конечно, напоминает о том, как простые рыбацкие традиции консервации со временем переросли в настоящий культурный феномен. И действительно это так. Я понимаю, впереди лето, пляж, все дела, но сегодня такой праздник, я думаю, что пару бутербродиков со шпротами вам не навредят.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: В КСУП Песковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
5: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Ну что ж, самое время для гороскопа. Итак, овны. День подойдет для того, чтобы навести порядок в делах и мыслях. Тельцы, сегодня лучше слушать, чем говорить. Узнаете много полезного. Близнецы, вас ждет приятная встреча, которая поднимет настроение на всю неделю. Раки, доверьтесь близким, их совет окажется как нельзя кстати. Львы, сегодня вы будете в центре внимания, наслаждайтесь моментом. Девы, хороший день для планирования. Запишите все идеи, которые приходят в голову. Весы, не торопитесь с важным решением. Утро вечером мудренее. Скорпионы, ваша интуиция сегодня работает на максимум. Прислушайтесь к ней. Стрельцы, появится возможность заняться тем, что давно откладывали. Козероги, маленькая победа на работе принесет большое удовольствие. Водолеи, сегодня вам захочется тишины и уединения. Позвольте себе это. И рыбы, день располагает к творчеству и приятным мелочам. Гороскоп хороший, классного вам дня!

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

обещает Белгидромет, сегодня у нас сохранится малооблачная погода без осадков. Северо-западный ветер 7-16 метров в секунду. Ну и температура воздуха около 17 градусов со знаком «плюс».

7:50. Напоминаю, что на календаре 27 мая. Сегодня день неотложной медицинской помощи. Профессиональный праздник, который посвящен врачам, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям экипажей скорой помощи. Людям, которые ежедневно работают на передовой борьбе за человеческие жизни. Праздник был учрежден по инициативе Европейской ассоциации экстренной медицины в 2014 году с целью привлечь внимание общества к важности создания хорошо организованных и технически оснащенных систем неотложной помощи во всем мире. Я, как всегда, желаю врачам поменьше работы, классного дня, классного настроения, позитива. Этого вам точно вот, это точно лишним не будет. Всемирный день выдры отмечается, такого вот животного. День защиты от солнца. Солнышко, да, уже выходит, радует нас, поэтому нужно немножко себя защищать. Международный день маркетинга также отмечается. Это тоже профессиональный праздник специалистов, управляющих рыночными процессами, продвижением товаров и изучением потребительского спроса. Вас я тоже поздравляю. Успехов профессиональных, творческих. Да и вообще всем желаю, чтобы сегодня у вас обязательно все получилось. Доброго утра и классного вам дня!

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: 8.00, точное время. Привет и добро пожаловать в новый музыкальный час. В нем слушаем новинку от Maroon 5. Появится Анастасия, Дима Билан, Дэвид Гетта, Джоэл Кори и Рэй. Будьте уверены, впереди еще много классной музыки, а также всяких интересных новостей. Оставайтесь с нами.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В студии новостей для вас работаю я, Ольга Трон. В пункте пропуска Беняконе пресечена попытка ввоза наркотиков. Известно, что 25 мая при прохождении пограничного контроля на въезд в Беларусь с применением служебной собаки у иностранного гражданина в личных вещах обнаружено вещество темно-зеленого цвета растительного происхождения. Согласно проведенной экспертизе, вещество является марихуаной, находка изъята. По данному факту начата проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. Задержанный помещен в изолятор временного содержания Лидского погранотряда. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии, единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро, но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на ledanews.by. Суд Дзержинского района вынес приговор 48-летнему жителю Фаниполя, который похитил русскую гончую стоимостью 600 рублей. В феврале злоумышленник проник в закрытый вольер возле многоквартирного дома и забрал собаку себе. Чтобы хозяин не узнал питомца, мужчина перекрасил животное в черный цвет. Однако маскировка не помогла. Спустя несколько дней сотрудники милиции нашли и собаку, и похитителя. Питомца вернули владельцу, суд приговорил мужчину к 1,5 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, он обязан пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма. Пепловый выброс на высоту около 6 километров произошел на вулкане Шевелуч на Камчатке. Выбросы происходят в ночное время или в пасмурную погоду. Шевелуч – действующий вулкан на Камчатке, его возраст примерно 70 тысяч лет. Он состоит из вулкана Старый Шевелуч и активного вулкана Молодой Шевелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского округа.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе прогнозируются кратковременные осадки. Воздух прогреется до 17 градусов. Атмосферное давление будет расти. Ветер северо-западный 4,8, порывами местами до 17 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревни Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей 1700 рублей. Слесарь-ремонтник 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
5: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
5: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
6: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
7: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
8: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Всем еще раз доброго и бодрого утра. Солнышко светит, небо голубое, погода прекрасная, на календаре 27 мая. Конечно, о погоде буду вам докладывать в течение дня, об ее изменениях, об ее состоянии. Но вообще самое важное помнить, что дело вовсе не в погоде. То, как мы себя настраиваем, то, как мы себя несем в этот мир и формирует наше настроение на день. Моя задача – вас взбодрить, повеселить, рассказать что-то интересное. И в целом этим я и буду заниматься на протяжении следующих 60 минут. Оставайтесь с нами, слушайте интересные новости, интересные истории и поднимайте свое настроение.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8 часов 22 минуты, как обещала, буду рассказывать интересности. Такая новость. Туристка набрала на пляже 40 килограммов песка и заинтересовала таможню. Объясняю. Французскую туристку задержали на итальянском острове Сардиния с 40 килограммами песка, гальки и ракушек с пляжа. По данным источника, 69-летняя женщина, собиравшаяся сесть на паром до Тулона, заинтересовала таможню в порту Порто Торрес. Стражи правопорядка выяснили, что француженка набрала песок и камни на пляже Ле-Селин, недалеко от коммуны Стинтинто на севере Сардинии. Такие действия запрещены региональным законом с 2017 года. Теперь женщине грозит штраф в размере от 500 до 3000 евро, а изъятый песок должны вернуть на пляж в ближайшие дни. Ну, вопрос остается тем же, зачем женщине 40 килограммов песка, гальки и ракушек понадобилось. Знаете, я как бы понимаю, да, туристическую такую особенность на память, взять себе там ракушечку какую-нибудь или приглянувшийся камешек с пляжа. Но не 40 же килограмм, согласитесь. Я не знаю, какие у нее были планы. Возможно, она хотела украсить пляжным песком и камнями свою дачу. Может быть, другая причина. Она, к сожалению, не раскрывается. Но если кто-то из вас когда-то увозил с отдыха такое колоссальное количество песка, поделитесь, расскажите, зачем он вам был нужен, как он пригодился и стоило ли оно того.
1: Ты слушаешь Лидер FM. Scars in my mind from the ones

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Дел Спецгаз. Газ для вас.
5: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
6: Воу-воу-воу! Иголенько, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского 2. Взял от 10 штук — скидка. Взял от 20 штук — скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: 8:36. Знаете, часто происходит такое, когда теряются домашние питомцы, к сожалению. Они быстро находятся, но бывают моменты, когда вот непонятно, потерялось домашнее животное или не совсем. Объясняю, в чем дело. Власти ищут хозяина Эму, который шлялся по городским улицам и был пойман. Произошло это в Луизиане, и там людям предоставилась возможность полюбоваться на Эму, причем далеко не в зоопарке. Птица экзотическая для этих мест и просто гуляла-бродила по городским улицам. И хотя появление Эму вызвало у горожан позитивные чувства, все понимали, что подобное пернатое создание не должно быть на вольном выпасе. Полицейские, хотя и удивились поставленной перед ними задачи по поимке Эму, но тем не менее успешно с ней справились. Изловленную птицу временно передали в местный центр по уходу за животными, но представители власти очень ждут, когда же объявится владелец пернатого нарушителя спокойствия и заберет его. Сотрудники центра по уходу за животными добавили, что пребывание Эму в стенах приводит в замешательство их самих и многочисленных содержащихся в центре собак. Ну, есть фотографии этой птицы, выглядит интересно. Знаете, мне кажется, если бы мы у нас в городе увидели подобную ситуацию, мы бы уже не совсем удивились. У нас тут и косули бегали по городу, и лисы, и зайцы. Так что для нас это не особо удивительно. Наступит день, зубры у нас будут гулять по Советской. Ну, конечно, Эму это все равно диковинка. Будет интересно почитать, кто же является хозяином такого экзотического домашнего питомца.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29
2: 582 34 81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредит.

часов 46 минут. Продолжаю о хорошем, интересном и, конечно, добром. История из США. Строитель нашел $30,000 и вернул их владельцу. Причем нашел он их в санузле. 3 мая Луис Салазар из штата Флорида нашел поясную сумку в уборной магазина. И она оказалась набита купюрами всех достоинств. От 1 до 100 долларов. Мужчина решил во что бы то ни стало найти владельца. И через неделю ему это удалось. Оказалось, что сумка принадлежала 24-летнему мужчине, который продал свою детскую коллекцию карточек и игрушек Покемон, чтобы оплатить медицинские процедуры для младшей сестры. Всего через несколько часов после сделки деньги исчезли. В итоге он обратился в полицию, где ему ей сообщила о находке Луис. Вскоре строитель лично передал деньги забывчивому мужчине. 30 тысяч – это, конечно, круто, но они не мои. Я люблю сам зарабатывать себе на жизнь, сказал Салазар. Он также отказался от какого-либо вознаграждения и сказал, что я просто поступил правильно, не нужно тащить меня на пьедестал. Такая вот добрая история о взаимовыручке, о взаимопомощи, которая просто в очередной раз напоминает о том, что важно оставаться людьми в любой ситуации. И это обязательно воздастся. Я уверена, что Луис в скором времени, знаете, как это обычно бывает, либо выиграет в лотерею, либо заработает достаточное количество денег на свою мечту. Но добро ему обязательно вернется, в этом я не сомневаюсь. Я также вам желаю добра, хороших людей рядом и только позитивных новостей. Доброго утра!

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Одна минута и новый музыкальный час на наших волнах. Привет! В этом часе слушаем новинку «Дракула». Появится Мона. Будем слушать трек «Dancing Feet». Расскажем вам о погоде, доложим о новостях, а через 15 минут поиграем.

0: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте! В студии новостей Ольга Трон. На рабочем совещании глава Лидчины Александр Версоцкий представил команде нового заместителя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Лидского райисполкома. На эту должность назначен Антон Муханюк. Антон Васильевич – уроженец Лидчины. По первому образованию ветврач, он прошел все ступени производства. Работал ветеринаром, зоотехником, успел получить опыт в Гродненском открытом акционерном обществе «Молочный мир». С 2024 года и до перехода на госслужбу работал заместителем директора в «Белица Агро». В Лидском замке впервые прошла «Ночь кино» – кинопоказ под открытым небом, который открыл новый проект и подарил зрителям незабываемые эмоции. 23 мая гости посмотрели фильм «Одно на двоих» режиссера Ивана Павлова, историю о летчиках-героях Беларуси. Символично, что часть съемок проходила именно в Лидском замке. Следующий показ запланирован на третью субботу июля. Более 76 тысяч иностранцев посетили нашу страну по безвизу с начала года. Это граждане 38 стран, жителям которых предоставлено право упрощенного въезда. Больше всего гостей из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Приезжают не только навестить родных и друзей, но и отдохнуть и оздоровиться. Туристов привлекает безопасность, доступная медицина и качественные продукты по лояльным ценам. Безвизовый въезд в нашу страну работает уже 4 года. Исследователи из Республики Корея выяснили, что обычную рисовую бумагу можно превратить в инструмент для добычи золота, который активно вбирает в себя ионы драгоценного металла из окружающей среды и объединяет их в наночастицы. Об этом проинформировал сайт news.by. Достаточно погрузить бумагу в раствор натриевой соли, йодной кислоты и обработать при помощи гидразина. Технология может применяться в переработке электроники. Как показали опыты, данный подход позволяет извлечь 98% золота, присутствующего в растворенных кислоте образцах утилизируемой электроники.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Сегодня у нас прогнозируются кратковременные осадки. Ветер северо-западный 4,8, порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление растет, воздух прогреется до 17 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте. Регистрируйтесь и выигрывайте.
4: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — Пинск Древ Гродно. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 33 48 и на сайте pinskdrev.by.
5: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.

0: рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 9:15. Время для первой игры, первого подарка на сегодня. В этом часе им станет набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. По правилам, мои маленькие помощники изо всех сил стараются вам что-то объяснить и о чем-то рассказать. Ваша задача – понять, о чем идет речь, и свой вариант ответа прислать на номер 9703. Мне кажется, с правилами все предельно ясно. Сегодня слушаем всего 10 секунд. Начинаем прямо сейчас. Делайте приемники погромче.
2: Защищает помещение от солнца в двух слоях. Подвешивается на специальную подвеску, которая сделана из железа.
1: Вот такое вот немногословное объяснение. О чем же речь? 9703, жду ваши смс.

0: Самое время подводить итоги. Правильных ответов, кстати, достаточно много, но, как вы помните, победитель у нас один. Давайте слушать правильный ответ.
1: Защищает помещение от солнца в двух слоях. Подвешивается на специальную подвеску, которая сделана из железа. Это шторы.
0: Действительно, сегодня речь шла про шторы. Вот такое вот слово. А нашим победителем стал слушатель. Последняя цифра номера телефона – 9077. Для вас звучат эти аплодисменты. И, конечно, именно вам достается набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. Поздравляю!
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
7: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Вот и новый музыкальный час на наших волнах. Всех приветствую. Погодка шепчет, а музыка на наших волнах становится только разнообразнее. В этом часе слушаем новинку от группы «Винтаж». Появится Дэвид Гетта и Сэм Мартин. Также Араш и Джонни. Это далеко не все, чем мы будем вас удивлять в этом часе. Оставайтесь с нами.

0: новости.
1: С новостями вас знакомит Ольга Трон. Доброе утро. Вчера в Лиде горели поддоны, информирует пресс-служба райисполкома. 26 мая вечером в Лиде сработала система передачи извещений ОЧС «Молния». Сигнал о возгорании в гастрономе на улице Победы поступил спасателям автоматически. Прибывшие на место подразделения МЧС обнаружили незначительное задымление в торговом зале. В ходе разведки выяснилось, горели поддоны на рампе. Посетители эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Пожар ликвидировался. Причина устанавливается. На месте работали 4 единицы техники. В Лиде в предстоящую субботу, 30 мая, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Лидского райисполкома Антон Муханюк. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 604240. Костюковичи готовятся к масштабному событию. В сентябре Могилевская область встречает гостей 33-го дня белорусской письменности. К празднику в городе обновится мемориальный комплекс воинам-землякам и аллея героев. Преобразится центральная площадь, где появятся современные фонтаны, новая скульптурная композиция «Олесь и Олеся». Программа 33-го дня белорусской письменности обещает быть насыщенной. Книжные выставки, встречи с писателями и поэтами, а также выступления творческих коллективов и многочисленные торговые ряды. На востоке американского штата Миссисипи потерпел крушение военный учебный самолет США. Все произошло во вторник днем. Как уточняется, пилоты довольно удачно катапультировались и их отправили в больницу на обследование. Причина крушения пока не ясна.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе малооблачная погода до плюс 17. Ветер северо-западный 4,7, порывами местами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление падает. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
5: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

для того, чтобы напомнить, что в нашем инстаграме продолжается фотоконкурс «Мисс Весна» Лидер ФМ. Наши девушки-красавицы ждут ваших голосов, поддерживающих именно за них. Поэтому, если вы еще не успели проголосовать за свою кандидатку, переходите в наш инстаграм, обязательно подписывайтесь, читайте условия голосования и голосуйте за «Мисс Весну».

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 729 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
4: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
5: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
6: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
7: Дети, вы у меня взрослые?
8: Да, взрослые.
7: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин.
9: Хорошо.
8: О, пап, ты уже вернулся?
10: А мы тут к ужину готовимся.
8: Горелым запахло.
10: Значит, ужин готов.
7: А давайте вместе в магазин пойдем.
11: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3» и голосуйте за свою «Мисс Весну». Победительница получит сертификат на сумму 200 рублей от ресторана «Панорама», в котором можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.
12: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: люди, докладываю. Белгидромет сообщает, что у нас сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Северо-западный ветер 7-16 метров в секунду. И температура воздуха до 17 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте. В студии новостей для вас работает Ольга Трон. В Беларуси стартовало специальное комплексное мероприятие Министерства внутренних дел «Внимание, дети». Акция, которая проходит с 25 мая по 5 июня, призвана предупредить всех о самом главном. Детская безопасность на дорогах – наша общая ответственность. В этом году в Гродненской области уже произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
2: Именно в этот период водители автомобилей, независимо от времени суток, двигаются с включенным ближним светом фар либо дневными ходовыми огнями. Если водитель в указанный период не включит ближний свет фар либо дневные ходовые огни, ему грозит штраф до 3 базовых величин. Обращаясь к родителям, необходимо напомнить, что родители должны перевозить детей в автомобиле только в детском удерживающем устройстве. Если ребенок едет в транспортном средстве, его безопасность зависит от водителя, который должен четко понимать, какую колоссальную ответственность в таком случае на себя возлагает. Любой незафиксированный в салоне при экстренном торможении, а тем более дорожно-транспортном происшествии, рискует травмироваться. Нельзя позволять недостигшему 12 лет совершать поездку без специального удерживающего устройства. Взрослый не вправе перевозить юного пассажира на коленях, даже будучи пристегнутым ремнем безопасности. За нарушение правил перевозки детей штраф грозит до 4 базовых величин.
1: Лидская детская музыкальная школа искусств приглашает лидчан на праздничное мероприятие. 28 мая в четверг состоится отчетный концерт класса учителя Юлии Сохар «Миллионы сердец в унисон». Вечер состоится в Большом зале музыкальной школы искусств. Начало в 18 часов, вход свободный. В Слуцком районе сотрудники Бобруйского наркоконтроля задержали 30-летнего местного жителя, который в своем дачном доме оборудовал помещение, приспособленное для выращивания конопли. У мужчины изъяты полимерные емкости с грунтом и растениями конопли, оборудование для вентиляции и освещения, система полива, таймер, датчики влажности и кислотности почвы. Мужчина пояснил, что выращивал растения для собственного потребления. Устанавливается его причастность к сбыту наркотического средства. В японском городе Асахикава работник зоопарка сознался в убийстве своей жены. Известно, в середине апреля близкие 31-летней Юи Судзуки, не получавшие от нее известий на протяжении нескольких недель, обратились в правоохранительные органы. 33-летний супруг и смотритель зоопарка не мог дать внятных объяснений о исчезновении супруги. Позднее он сознался, что в ходе конфликта задушил жену веревкой, после чего отвез ее в зоопарк и сжег в печи для кремации животных.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе малооблачная погода до плюс 17. Ветер северо-западный 4,8, порывами местами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление растет. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает. Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Пещера Вайтома – одно из удивительнейших произведений искусства, созданных природой. Это комплекс, включающий в себя множество пещер и гротов. Всего насчитывается около 150 подземных образований. По мнению ученых, на формирование пещер у природы ушло около 2 миллионов лет. Располагается это уникальное место в 200 километрах на север от Окленд, а название достопримечательности переводится как «вода, проходящая сквозь отверстие». Много лет назад место Вайтома занимал океан. Благодаря ему сейчас туристы имеют возможность созерцать всю красоту природного чуда. Пещера Glowworm – самая популярная среди туристов. Ее название можно перевести как «светящийся червячок». В сумраке пещеры ее свод превращается в ночное, звездное небо, которое даже можно потрогать. Такой эффект получается благодаря местным светлячкам. Они обладают сине-зеленым свечением и обитают только в Новой Зеландии. Под каменными сводами пещеры можно разглядеть паутинки, сплетенные из шелковых нитей. Однако, если достаточно громко разговаривать или даже крикнуть, то светлячки испугаются и свечение пропадет. Экскурсионные туры в Вайтома разные. Тем, кто хочет рассмотреть все в подробностях, подойдет стандартная экскурсия. Она включает в себя поход в пещеру и спуск по реке в многоместной лодке. Любителям экстрима подойдет сплав по черной воде. Туристам предстоит проплыть сквозь горы, освещенные сиянием светлячков, а часть пути преодолеть в темноте. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
4: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3048 и на сайте Пинск Древ.
5: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу торт йогуртовый. Тонкий бисквит, соединенный с нежным йогуртовым суфле и повидлом, порадует вас ярким вкусом. Сделано в Белоруссии.
2: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 77.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 7-16 метров в секунду, а температура воздуха до 17 градусов со знаком «плюс».
2: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: 12 часов 1 минута. Это новый музыкальный час на наших волнах. Всем привет! В нем слушаем новинку «Two Steppin». Появится DJ Smash. Также Imagine Dragons. Новости и прогноз погоды, а поиграем через 15 минут.

0: Добрый день. В студии новостей Ольга Трон. На планерке в райисполкоме обсуждался вопрос благоустройства и порядка в Лидском регионе. Глава района Александр Версоцкий предложил провести принципиально новый ракурс обследования территории – масштабный облет Лидчины на вертолете. С высоты птичьего полета вся наша территория видна как на ладони. Такой мониторинг – отличный способ объективно оценить реальное положение дел как на землях сельхозпредприятий, так и на территориях предприятий, сказал председатель райисполкома. Вчера стартовала сдача централизованного экзамена и централизованного тестирования. В Лидском колледже Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 434 человека сдавали централизованный экзамен по 9 предметам на выбор. Это математика, физика, биология, обществоведение, химия, география, английский и немецкий языки, а также история Беларуси в контексте всемирной истории. Еще 170 человек централизованное тестирование по 8 предметам на выбор. Под сдачу централизованного экзамена и тестирования задействовано 3 корпуса Лидского колледжа. Подробный сюжет об этом мероприятии вы найдете на lidanews.by. Исполком Международной федерации студенческого спорта принял решение о немедленном восстановлении участия студентов-спортсменов с белорусскими паспортами на всех соревнованиях. Решение о возвращении белорусов было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета от 7 мая текущего года. Канцелярия британского премьера сообщила, что 27 мая в Лондоне состоится подписание соглашения о безопасности и обороне между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и его польским коллегой Дональдом Туском. Отмечается, что документ будет охватывать вопросы охраны границ, борьбы с организованной преступностью, усиления коллективной обороны и углубления сотрудничества с Евросоюзом. Ранее правительство Стармера заключило похожие соглашения с Францией и ФРГ.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: Сегодня, 27 мая, по информации Белгидромета, в регионе сохранится достаточно теплая погода. Воздух прогреется до 17 градусов. Ветер северо-западный 4,8, порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление растет.

0: Лидер FM. Реклама. Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
1: На постоянную работу требуется пицца-йола. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы. Обучение в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375-29-351-15-64.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
6: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – Насенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
1: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8-0154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12 часов 15 минут. Всем еще раз привет. Пора, конечно, еще разок поиграть и очередной приз среди вас разыграть. Как-то так вот все в рифму получается. В этом часе разыгрываю для вас ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». По правилам розыгрыша я вам даю какой-то факт, который правдивый, либо не совсем. Ваша задача как раз-таки это и определить. И на номер 9703 отправить только одно слово «правда или ложь» в зависимости от вашего отношения к этому факту. Мне кажется, с этим все понятно, играем уже не в первый раз. Я готова зачитывать факт, а вы слушайте внимательно. Правда или ложь, что золото мы можем съесть? Вот такой вот вопрос. Правда это или ложь? 9703, жду варианты.

ж, давайте подводить итоги и разбираться с нашим фактом. Звучал он так. Правда или ложь, что золото можно съесть? Ответы, конечно, у вас разные. Но на самом деле, да, золото можно съесть, и это абсолютно легально. Это сусальное золото толщиной менее 0,1 микрона и классифицируется как пищевая добавка Е-175. Оно абсолютно инертно, не переваривается и проходит через организм транзитом, не причиняя абсолютно никакого вреда. В некоторых странах производят стейки, бургеры, мороженое и конфеты, покрытые золотом. И, кстати, у нас, по-моему, в Минске даже можно попробовать королевский капучино в одном из заведений, который подается как раз-таки с сусальным золотом. Вот так. Одна порция вот таких удивительных золотых блюд может стоить до $1000. Но на вкус золото вообще никак не ощущается. Его добавляют только ради внешнего эффекта. Поэтому да, по факту золото можно съесть. Ну а что касается победителя, им сегодня стал слушатель. Последние цифры номера телефона 5977. Аплодисменты звучат для вас, и именно вам достается ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Поздравляю!

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенко.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенко.бай. Иголенко.бай. Иголенко.бай.

0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
1: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

новинка от DJ Smash под названием «Бэмби». А на самом деле культовый мультфильм вышел аж в 1942 году. Вот такой уникальный познавательный факт. Сегодня классный повод мультик этот вспомнить, пересмотреть, насладиться экранизацией, ну и, конечно же, почувствовать вот это вот тепло от мультфильма.

О погоде вам докладываю. Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится малооблачная погода без осадков. Северо-западный ветер 7-16 метров в секунду. И температура воздуха до 17 градусов со знаком «плюс».

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: 13 часов 1 минута, новый музыкальный час. В нем слушаем горячий хит «I Can't Wait». Певица Насти. Также послушаем Мэри Голдинг. Новости, прогноз погоды и играем через 15 минут.
0: Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. На территории всей Гродненской области действует ограничение на посещение лесов. В Крицком районе такая мера была принята 24 мая. Из-за сухой погоды в регионе объявлен третий класс пожарной опасности. Это значит, что въезжать в лес на машинах и разводить там костры запрещено. Нарушителям грозит штраф. Напомним, узнавать актуальную информацию о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера можно на официальном сайте Минлесхоза. Активная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно обновляется. Сегодня вышел новый выпуск «Лидской газеты». Из него вы узнаете о гражданской позиции члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутата Гродненского областного совета депутатов, директора государственного предприятия «Конус» Андрея Жамойды. Также там найдете интересную информацию обо всех нюансах поступления в белорусские вузы в 2026 году и впечатлитесь серией комиксов, посвященных Великой Отечественной войне и всенародному сопротивлению фашистским захватчикам в новом проекте «Лидской газеты. Твоя история». Подписывайтесь на периодическое издание, чтобы быть в курсе самых важных новостей региона. Пособие на погребение станет меньше в июне 2026 года в Беларуси. Об этом проинформировал телеканал ОНТ. Данная сумма напрямую зависит от размера номинальной средней заработной платы работников в нашей стране за позапрошлый месяц относительно даты смерти. Это значит, что в первом летнем месяце за основу возьмут зарплату за апрель. По данным Белстата, в апреле номинальная начисленная средняя зарплата в республике составила 2952 рубля. Это меньше, чем была в марте, когда сумма была равна 2975 рублей. Есть вероятность, что размер помощи в июле изменится. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил о нанесении удара израильскими военными по новому лидеру вооруженного крыла Хамас в секторе Газа. Он заявил, что атаке подвергся Мохаммед Ада, назначенный командующим военным крылом Хамас в Газе в мае текущего года. Премьер-министр Израиля подчеркнул, что Мохаммед Ада был одним из ключевых организаторов нападения, совершенного 7 октября 2023 года.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Как проинформировал Белгидромет, завтра в нашем регионе ожидается малооблачная погода ночью, днем возможны осадки. Температура воздуха в ночи составит 7-9 градусов тепла, днем 14-16 со знаком плюс. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-7, порывами до 16 метров в секунду.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом. Отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: В КСУП Песковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 13.17, еще одна игра на сегодня. Призом для победителя станет брат магазина «Клад интерьеров», который находится в Лиде по улице Шевченко, 6А. По правилам, я задаю вам вопросы и предлагаю варианты ответов на него. Ваша задача – выбрать верный вариант и прислать его на номер 9703. Но также уточню, интересует меня не номер варианта, а конкретно содержимое правильного, на ваш взгляд, ответа. Мне кажется, здесь все понятно. Я готова приступать к вопросу, а вы слушайте его внимательно. У какого вида животных именно самцы вынашивают потомство? Первый вариант – лебедь, второй – морской конек и третий – кузнечик. Такой вот вопрос. Какой вариант ответа верный? 9703, жду смс.

плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подведение итогов. Вопрос звучал так. У какого вида животных именно самцы вынашивают потомство? Первый вариант – лебедь, второй – морской конек и третий – кузнечик. Ну, на самом деле, единственные существа на планете, у которых самцы вынашивают потомство – это морские коньки. Самцы морских коньков имеют карман, в котором они выносят в течение 45 дней свое потомство, пока не появятся полностью оформившиеся маленькие морские коньки. Вот так вот, очень даже миленько. Ну а что касается победителя, им сегодня стал слушатель. Последние цифры номера телефона 0144. Для вас звучат аплодисменты. Именно вам достается брат магазина «Клад интерьеров». Подарок забирайте в Лиде по улице Шевченко, 6А.
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
1: Обои на любой вкус и кошелек.
2: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», ковры и мебель «Элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
6: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте Пинск Древ.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: 14.00, время точное, и оно создано для нового музыкального часа на наших волнах. В нем слушаем новинку от Нюши. Появится мод. Также Егор Крид. Расскажем о новостях, о погоде на завтра, а через 15 минут поиграем с киноманами.
0: Лидер FM. Слушай.

0: 5-9, brown eyes.
1: Лидер FM. Новости.
2: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. С 25 по 31 мая на Личине проходит республиканская профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности». Она направлена на принятие эффективных мер по противодействию киберпреступлениям, профилактике их совершения, повышению цифровой грамотности населения. Особый акцент – пожилые люди и дети. Милиция просит в очередной раз провести с ними беседы и объяснить базовые правила безопасности. Военно-патриотический палаточный непередвижной оздоровительный лагерь «Лидские защитники» открыл свои двери. На протяжении 12 дней его участниками станут десятиклассники, юноши школ города Березовки, а также учреждений общего среднего образования, расположенных в сельской местности. Для ребят организованы занятия, где каждый сможет получить практические навыки в области военной подготовки. Запланирована насыщенная воспитательная программа и экскурсия в музей Великой Отечественной войны. Сотрудники БЭП Гомельщины пресекли преступную деятельность должностных лиц предприятий. Об этом информирует пресс-служба МВД. Выявлено, что 5 человек в возрасте от 28 до 59 лет, занимавших должности, связанные с организацией закупок в жилищно-коммунальном и аграрном секторах, систематически получали незаконные денежные вознаграждения. В период с января 2023 по февраль текущего года фигуранты брали взятки от представителя коммерческой организации за принятие выгодных для нее решений в рамках своих должностных полномочий. По данному факту следственные органы возбудили 5 уголовных дел. В ночь на 27 мая в Милане на железнодорожной станции, расположенной к северо-западу от центра города, вспыхнула массовая драка с применением холодного оружия. Один человек погиб, информирует Белта. Прибывшие на место происшествия сотрудники железнодорожной полиции обнаружили на платформе двух пострадавших. Нападавшие оставили 22-летнего молодого человека без сознания после того, как он получил многочисленные ножевые ранения. Молодой человек был доставлен в больницу, где скончался. Состояние второго пострадавшего оценивается врачами как стабильное, его жизни ничего не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск участников драки, которые скрылись с места происшествия до прибытия полиции.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По информации Белгидромета, в Лидском регионе 28 мая ожидается переменная облачность, временами осадки. Температура воздуха в ночи составит 7-9 градусов тепла, днем 14-16 со знаком плюс. Ветер западный с переходом на северо-западный 3-7 порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление в ночи существенно не изменится, днем будет расти.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, Копия Люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.

0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3» и голосуйте за свою «Мисс Весну». Победительница получит сертификат на сумму 200 рублей от ресторана «Панорама», в котором можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Дневной сеанс.
1: Приветствую всех киноманов на наших волнах. 14 часов 18 минут наступило ваше время. Время выигрывать подарки. Для киноманов сегодня разыгрываю кофе 250 мл и сэндвич «Стандарт» от кофейни, которая находится в Лиде по улице Ленинской, 10, возле библиотеки. По правилам, мы с вами слушаем отрывок с какого-то кинопроизведения. Ваша задача – понять, откуда я взяла отрывок, и на номер 9703 отправить мне название этого самого фильма, мультфильма, сериала или ситкома. С этим, я думаю, вопросов возникнуть не должно. Отрывок длится 21 секунду, давайте послушаем.
2: Ты угрожаешь мне?
3: Что вы?
2: Иди ты вон, ты уволен.
3: Есть выход лучше. Вы даете мне ставку независимого консультанта, тогда я получаю зарплату и никому не рассказываю о том, что я знаю. И я не буду приходить в офис, я смогу работать дома.
2: Кем ты возомнил себя?
1: Вот такой вот отрывок на сегодня. Откуда же он? Как называется это произведение? 9703, жду варианты.
0: Дневной сеанс.

0: дневной сеанс.
1: Ну что, победитель уже обнаружен, но перед тем, как с ним знакомиться, давайте еще раз послушаем отрывок.
2: Ты угрожаешь мне?
3: Что вы?
2: Иди ты вон, ты уволен.
3: Есть выход лучше. Вы даете мне ставку независимого консультанта, тогда я получаю зарплату и никому не рассказываю о том, что я знаю. И я не буду приходить в офис, я смогу работать дома.
2: Кем ты возомнил себя?
1: Действительно, большинство из вас оказались правы. Сегодня я загадала фильм, который вышел в 1999 году под названием «Бойцовский клуб». Культовая картина, ну а что касается нашего чемпиона, того, кто первым сумел угадать, какой фильм я загадала. Им сегодня стал слушатель. Последняя цифра номера телефона – 8624. Для вас звучат эти аплодисменты, и именно вам достается кофе 250 мл и сэндвич «Стандарт» от кофейни, которая находится в Лиде по улице Ленинской, 10, возле библиотеки. Поздравляю!
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3» и голосуйте за свою «Мисс Весну». Победительница получит сертификат на сумму 200 рублей от ресторана «Панорама», в котором можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
3: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
4: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

О погоде на завтра вещаю. Белгидромет обещает нам переменную облачность, также днем временами возможны осадки. Северо-западный ветер 7-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 16 тепла. Лидер

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Бдительность таксиста и оперативность сотрудников РОВД помогли гражданам не стать жертвами телефонных мошенников в Гродненской области, рассказывает официальный представитель ОВД Гродненского облсполкома Ярослав Василевский.
2: В Щучинский РОВД позвонил водитель такси. Мужчина сообщил, что его пожилая пассажирка взяла крупную сумму для передачи курьеру. Однако он вовремя остановил ее от этого шага. Кроме того, бдительный гражданин успел сфотографировать пособника телефонных мошенников и передал эти данные правоохранителям. Оперативники управления уголовного розыска УВД Гродненского облсполкома в кратчайшие сроки перенаправили информацию коллегам из Воложенского РОВД. В результате курьер был задержан на территории Воложенского района. В ходе допроса выяснилось, что задержанный 45-летний житель города Гродно сам стал жертвой обмана. Мужчина оформил в 5 банках кредиты на общую сумму 50 тысяч белорусских рублей и вез их в столицу для передачи лжеправоохранителям. По дороге кураторы попросили его забрать сбережения еще и у пенсионерки из Щучина. Если бы не внимательность таксиста и своевременное вмешательство сотрудников милиции, мужчина лишился бы огромной суммы. Выплачивать долги пришлось бы ему самому. К слову, ежемесячный платеж по кредитам составил бы 2500 рублей. После случившегося потерпевший направил благодарственное письмо на имя начальника УВД. В нем он выразил признательность сотрудникам милиции за высочайший профессионализм и спасение от финансовой ловушки.
1: Серебро на областной спартакиаде по баскетболу в руках литчан. Такая информация размещена в телеграм-канале «Образование Литчины». Сборная команда Лидского района завоевала второе место во втором областном этапе республиканской спартакиады школьников по баскетболу. Соревнования проводились среди юношей 2011-2012 годов рождения. 6 лесных пожаров потушили в Беларуси за сутки, сообщает Белта. По оперативным данным, с 6 утра 26 мая до 6 утра 27 мая в стране ликвидированы лесные пожары в Гродненской и Могилевской областях по 2 и по 1 в Брестской и Гомельской. Кроме того, потушены 4 пожара травы и кустарников. Вероятнее всего, неосторожность при сжигании мусора стала причиной возгорания. Самолет Ан-2 разбился в Казахстане. Известно, что погиб один человек. Обстоятельства случившегося выясняются. Как уточняется, судно выполняло авиационные и химические работы и по предварительной информации затронуло линии электропередачи. В самолете были 2 члена экипажа.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра в регионе малооблачная погода в ночи, кратковременные осадки днем. Ветер западный с переходом на северо-западный 3-7, порывами до 16 метров в секунду. Воздух прогреется ночью до 9 градусов, днем до 14-16 со знаком плюс.

0: рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – Насенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Бел.бай.
3: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
4: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
5: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Обои! На любой вкус и кошелек.
3: Светильники,
2: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», ковры и мебель «Элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
8: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
9: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронь на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте Пинск Древ.
10: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
11: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

сообщает Белгидромет. Завтра нас ожидает переменная облачность. Также днем возможны осадки. Северо-западный ветер 7-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 16 тепла.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Трон. С 1 апреля текущего года на территории Лидского района введены нерестовые запреты на лов рыбы. Однако не для всех жителей района они являются препятствием на рыбалке. Так, двое жителей Лидчины с использованием рыболовной сети сумели добыть всего 5 особей язя и 1 линя. Однако этого хватило для причинения вреда окружающей среде на сумму в 108 базовых величин. По факту незаконной добычи рыбы возбуждено уголовное дело. За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых люди не пострадали. Об этом проинформировала ГАИ Лидчины, рассказывает старший инспектор Сергей Кушель.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие сутки было выявлено и пресечено 85 фактов нарушения требований и правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 4 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 11 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 15 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 5 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине.
1: Военная делегация Мьянмы во главе с министром обороны в эти дни посещает Беларусь. Все по протоколу. Рота почетного караула, красная ковровая дорожка. Коллегу из Мьянмы встречал лично генерал Виктор Хринин. В ходе переговоров военные двух стран обсудили перспективы двустороннего взаимодействия. Гости ознакомились с системой подготовки военных специалистов, посетили командный пункт ВВС и войск ПВО. США намерены сократить военные обязательства перед НАТО. Об этом информирует Спигель. Пентагон уже уведомил европейских союзников о планах Вашингтона перераспределить оборонное время. В рамках новой стратегии США планируют на треть урезать поставки стратегической авиации и истребителей, сократить число эсминцев и полностью отказаться от предоставления подводных лодок. Кроме того, американская сторона больше не будет обеспечивать европейцев разведывательными беспилотниками.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра в регионе ожидаются днем осадки, ночью малооблачная погода. Ветер западный с переходом на северо-западный 3-7, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха в ночи составит 7-9 градусов тепла, днем 14-16 со знаком плюс.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: На постоянную работу требуется пицца Йола. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы. Обучение в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону +375 29 351 15 64.

0: организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
2: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
3: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
4: Достоверно, оперативно,
5: качественно, с любовью.
4: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм» круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Пещера Вайтома – одно из удивительнейших произведений искусства, созданных природой. Это комплекс, включающий в себя множество пещер и гротов. Всего насчитывается около 150 подземных образований. По мнению ученых, на формирование пещер у природы ушло около 2 миллионов лет. Располагается это уникальное место в 200 километрах на север от Окленд, а название достопримечательности переводится как «вода, проходящая сквозь отверстие». Много лет назад место Вайтома занимал океан. Благодаря ему сейчас туристы имеют возможность созерцать всю красоту природного чуда. Пещера Glowworm – самая популярная среди туристов. Ее название можно перевести как «светящийся червячок». В сумраке пещеры ее свод превращается в ночное, звездное небо, которое даже можно потрогать. Такой эффект получается благодаря местным светлячкам. Они обладают сине-зеленым свечением и обитают только в Новой Зеландии. Под каменными сводами пещеры можно разглядеть паутинки, сплетенные из шелковых нитей. Однако, если достаточно громко разговаривать или даже крикнуть, то светлячки испугаются и свечение пропадет. Экскурсионные туры в Вайтома разные. Тем, кто хочет рассмотреть все в подробностях, подойдет стандартная экскурсия. Она включает в себя поход в пещеру и спуск по реке в многоместной лодке. Любителям экстрима подойдет сплав по черной воде. Туристам предстоит проплыть сквозь горы, освещенные сиянием светлячков, а часть пути преодолеть в темноте. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Кредит на свое от Беларусьбанка, на товары, а также оплату выполненных работ и услуг за ремонт, стройку, медицинские, косметологические, свадебные услуги, автосервис и многое другое. Первые 12 месяцев ставка 4% годовых. Отсрочка платежа по основному долгу. Ждем вас в отделениях Беларусьбанка. Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенка, когда стройка в радость. Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки, бесплатный 3D-дизайн. Проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. Керамопол. Красиво, стильно, надежно.
3: Обои. На любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: Достоверно.
7: Оперативно.
8: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность. Также днем возможны осадки. Северо-западный ветер 7-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 16.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. В поселке Детва развернулся настоящий музей под открытым небом, информирует Лидский райисполком. Погрузиться в историю узкоколеек, прокатиться с ветерком по труднодоступным местам и узнать о добыче торфа, а также понаблюдать за процессом, предлагают в Лидском районе. Уникальный экскурсионный маршрут разработали основатели проекта «Неизведанная узкоколейка» и торфобрикетный завод «Детва». На территории предприятия развернули музей под открытым небом, где собрана железнодорожная техника от времен Первой мировой войны до советских экспрессов торфяных узкоколей. Маршрут работает круглый год и одинаково нравится как взрослым, так и детям. Сегодня в рамках программы подтверждения звания «Образцовый» ансамбль современного танца «Ритмы планеты» Лидского районного центра творчества детей и молодежи подарил зрителям и членам комиссии искусство хореографии, представив свои творческие номера. По итогам выступления почетное звание «Образцовый» подтверждено. В Минске милиционеры сопроводили семью с ребенком до больницы, сообщает Белта. Ребенок играл с друзьями на улице, когда почувствовал очень острую боль в боку. Родители на личном автомобиле поспешили в больницу, но вынуждены были терять время на светофорах и в заторах. Когда увидели на улице машину ГАИ, сразу обратились за помощью. Так, в сопровождении экипажа ДПС минчане быстро добрались до лечебницы. Сразу по прибытии в учреждение здравоохранения ребенка экстренно прооперировали. Медики подтвердили, счет шел на минуты. В шведском городе Гетеборг прошло неудачное тестирование беспилотного пассажирского автобуса. Он столкнулся с трамваем. Это произошло спустя час после начала тестового рейса. В салоне находился водитель-оператор. Пострадавших нет.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: В четверг в регионе ожидается переменная облачность, дневные часы осадки. Воздух прогреется ночью от 7 до 9 градусов тепла. Днем 14-16 со знаком плюс. Ветер западный с переходом на северо-западный 3-7 порывами до 16 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: В КСУП Писковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 28 мая с 9.30 до 17.00 в населенных пунктах Далекие, улица Первомайская, Рулевичи, Пашунцы, Манцевичи в связи с ремонтом линии электропередачи.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши Ми».
1: Алло, это «Суши Ми»?
2: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией. Хотим вкусно и сытно поесть.
2: Поняла, уже в пути.
3: «Суши Ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения, комбо и ланчасы, а также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.by. Приятного вечера! Sushimi.by.
4: Лидер FM. Поехали! 6+.
0: Всем отличной дороги! Плацкарт для самолета придумала новозеландская Air New Zealand. Новозеландская компания представила необычную инновацию – трехъярусные капсулы для сна, которые установят прямо в проходах Boeing Dreamliner уже в этом году. По сути, это аналог плацкарта, но в небе. Капсулы оборудованы индивидуальными шторками для приватности. Пассажирам также обещают выдавать маски для сна, беруши и носки. Билеты на обычное кресло покупать все равно придется. Капсула предлагает как дополнительная услуга. Четырехчасовой сеанс сна в плацкарте обойдется в $295. Идея явно рассчитана на пассажиров дальних рейсов, которые хотят вздремнуть горизонтально, но не готовы платить за полноценный бизнес-класс. Остается вопрос, как соседи по ряду будут перешагивать через спящих в проходе. Видимо, инженеры это уже предусмотрели. Приятного вам вечера и будьте внимательны на дороге.
4: Ты слушай.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Полезные аксессуары для мобильных телефонов. Детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах «Лайк» и «Островок». Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк» по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина «Лайк» в торговом центре «Север» по адресу улица Максима Танка, 7.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
5: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
6: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
5: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.

0: Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
1: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@kalidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность. Также днем возможны осадки. Северо-западный ветер 7-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 16 тепла.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Вчера в Лиде горели поддоны, информирует пресс-служба райисполкома. 26 мая вечером в Лиде сработала система передачи извещений ОЧС «Молния». Сигнал о возгорании в гастрономе на улице Победы поступил спасателям автоматически. Прибывшие на место подразделения МЧС обнаружили незначительное задымление в торговом зале. В ходе разведки выяснилось, горели поддоны на рампе. Посетители эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Пожар ликвидировался. Причина устанавливается. На месте работали 4 единицы техники. В Лиде в предстоящую субботу 30 мая пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Лидского райисполкома Антон Муханюк. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 604240. На территории всей Гродненской области действует ограничение на посещение лесов. В Фрицком районе такая мера была принята 24 мая. Из-за сухой погоды в регионе объявлен третий класс пожарной опасности. Это значит, что въезжать в лес на машинах и разводить там костры запрещено. Нарушителям грозит штраф. Напомним, узнавать актуальную информацию о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера можно на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно обновляется. Сегодня вышел новый выпуск «Лидской газеты». Из него вы узнаете о гражданской позиции члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутата Гродненского областного совета депутатов, директора государственного предприятия «Конус» Андрея Жамойды. Также там найдете интересную информацию обо всех нюансах поступления в белорусские вузы в 2026 году и впечатлитесь серией комиксов, посвященных Великой Отечественной войне и всенародному сопротивлению фашистским захватчикам в новом проекте «Лидской газеты. Твоя история». Подписывайтесь на периодическое издание, чтобы быть в курсе самых важных новостей региона.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Как проинформировал Белгидромет, завтра в нашем регионе ожидается малооблачная погода ночью, днем возможны осадки. Температура воздуха в ночи составит 7-9 градусов тепла, днем 14-16 со знаком плюс. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-7, порывами до 16 метров в секунду.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: На постоянную работу требуется пицца-йола. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы. Обучение в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
4: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».

0: филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревня Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик – заработная плата 2400 рублей. Эколог – 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции – 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей – 1700 рублей. Слесарь-ремонтник – 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D – 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин – 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE – от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
1: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект, дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-33-48 и на сайте pinskdrev.by.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: тебе понравится.
1: 6+.
2: Всем отличного вечера! Японцы разработали необычные стулья-каски. Японская компания разработала необычные стулья-трансформеры, спинка которых превращается в защитный шлем. Изобретение предназначалось для защиты людей при землетрясениях. Чтобы отцепить каску от стула, достаточно просто повернуть ручку, расположенную на сиденье. Шлем не только закрывает голову, но и защищает спину и позвоночник от падающих обломков, зоны, которые часто остаются уязвимыми при обычных касках. Идея кажется практичной для Японии, страны с частыми землетрясениями. Однако ирония судьбы в том, что как бы ни старалась компания продвинуть эту инновацию, она в итоге обанкротилась. Так, полезная и продуманная разработка не спасла свой бизнес, оставшись лишь любопытным технологическим курьезом. Приятного вам вечера и только хороших новостей!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
1: Обои на любой вкус и кошелек.
2: Светильники,
1: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», ковры и мебель «Элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
7: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
8: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
9: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность. Также днем возможны осадки. Северо-западный ветер 7-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 16 тепла.

0: Wanna stay forever.
1: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
2: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
3: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Бдительность таксиста и оперативность сотрудников РОВД помогли гражданам не стать жертвами телефонных мошенников в Гродненской области, рассказывает официальный представитель РОВД Гродненского облсполкома Ярослав Василевский.
4: В Щучинский РОВД позвонил водитель такси. Мужчина сообщил, что его пожилая пассажирка взяла крупную сумму для передачи курьеру. Однако он вовремя остановил ее от этого шага. Кроме того, бдительный гражданин успел сфотографировать пособника телефонных мошенников и передал эти данные правоохранителям. Оперативники управления уголовного розыска УВД Гродненского облсполкома в кратчайшие сроки перенаправили информацию коллегам из Воложенского РОВД. В результате курьер был задержан на территории Воложенского района. В ходе допроса выяснилось, что задержанный 45-летний житель города Гродно сам стал жертвой обмана. Мужчина оформил в 5 банках кредиты на общую сумму 50 тысяч белорусских рублей и вез их в столицу для передачи лжеправоохранителям. По дороге кураторы попросили его забрать сбережения еще и у пенсионерки из Щучина. Если бы не внимательность таксиста и своевременное вмешательство сотрудников милиции, мужчина лишился бы огромной суммы. Выплачивать долги пришлось бы ему самому. К слову, ежемесячный платеж по кредитам составил бы 2500 рублей. После случившегося потерпевший направил благодарственное письмо на имя начальника УВД. В нем он выразил признательность сотрудникам милиции за высочайший профессионализм и спасение от финансовой ловушки.
3: С 1 апреля текущего года на территории Лидского района введены нерестовые запреты на лов рыбы. Однако не для всех жителей района они являются препятствием на рыбалке. Так, двое жителей Лидчины с использованием рыболовной сети сумели добыть всего 5 особей язя и 1 линя. Однако этого хватило для причинения вреда окружающей среде на сумму в 108 базовых величин. По факту незаконной добычи рыбы возбуждено уголовное дело. С 25 по 31 мая на Лидчине проходит республиканская профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности». Она направлена на принятие эффективных мер по противодействию киберпреступлениям, профилактике их совершения, повышению цифровой грамотности населения. Особый акцент – пожилые люди и дети. Милиция просит в очередной раз провести с ними беседы и объясните базовые правила безопасности. Военно-патриотический палаточный непередвижной оздоровительный лагерь «Лидские защитники» открыл свои двери. На протяжении 12 дней его участниками станут десятиклассники, юноши школ города Березовки, а также учреждений общего среднего образования, расположенных в сельской местности. Для ребят организованы занятия, где каждый сможет получить практические навыки в области военной подготовки. Запланирована насыщенная воспитательная программа и экскурсия в музей Великой Отечественной войны.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, завтра в регионе ожидаются днем осадки, ночью малооблачная погода. Ветер западный с переходом на северо-западный 3-7, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха в ночи составит 7-9 градусов тепла, днем 14-16 со знаком плюс.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рыцком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
2: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
3: Как дела, родной?
2: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
4: Привет, чемпион.
2: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
5: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65. На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ

0: можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
6: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
6: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
6: Мне нужны ваши персональные данные.
7: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
8: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность. Также днем возможны осадки. Северо-западный ветер 7-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 16 тепла.

0: FM. Новости.
1: Здравствуйте! В студии новостей для вас работает Ольга Трон. В Беларуси стартовало специальное комплексное мероприятие Министерства внутренних дел «Внимание, дети!». Акция, которая проходит с 25 мая по 5 июня, призвана предупредить всех о самом главном. Детская безопасность на дорогах – наша общая ответственность. В этом году в Гродненской области уже произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Куши.
2: Именно в этот период водители автомобилей, независимо от времени суток, двигаются с включенным ближним светом фар либо дневными ходовыми огнями. Если водитель в указанный период не включит ближний свет фар либо дневные ходовые огни, ему грозит штраф до 3 базовых величин. Обращаясь к родителям, необходимо напомнить, что родители должны перевозить детей в автомобиле только в детском удерживающем устройстве. Если ребенок едет в транспортном средстве, его безопасность зависит от водителя, который должен четко понимать, какую колоссальную ответственность в таком случае на себя возлагает. Любой незафиксированный в салоне при экстренном торможении, а тем более дорожно-транспортном происшествии, рискует травмироваться. Нельзя позволять недостигшему 12 лет совершать поездку без специального удерживающего устройства. Взрослый не вправе перевозить юного пассажира на коленях, даже будучи пристегнутым ремнем безопасности. За нарушение правил перевозки детей штраф грозит до 4 базовых величин.
1: На планерке в райисполкоме обсуждался вопрос благоустройства и порядка в Лидском регионе. Глава района Александр Версоцкий предложил провести принципиально новый ракурс обследования территории – масштабный облет Лидчины на вертолете. С высоты птичьего полета вся наша территория видна как на ладони. Такой мониторинг – отличный способ объективно оценить реальное положение дел как на землях сельхозпредприятий, так и на территориях предприятий, сказал председатель райисполкома. Вчера стартовала сдача централизованного экзамена и централизованного тестирования. В Лидском колледже Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 434 человека сдавали централизованный экзамен по 9 предметам на выбор. Это математика, физика, биология, обществоведение, химия, география, английский и немецкий языки, а также история Беларуси в контексте всемирной истории. Еще 170 человек централизованное тестирование по 8 предметам на выбор. Под сдачу централизованного экзамена и тестирования задействовано 3 корпуса Лидского колледжа. Подробный сюжет об этом мероприятии вы найдете на lidanews.by. Лидская детская музыкальная школа искусств приглашает лидчан на праздничное мероприятие. 28 мая в четверг состоится отчетный концерт класса учителя Юлии Сохар «Миллионы сердец в унисон». Вечер состоится в Большом зале музыкальной школы искусств. Начало в 18 часов, вход свободный.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Как проинформировал Белгидромет, завтра в нашем регионе ожидается малооблачная погода ночью, днем возможны осадки. Температура воздуха в ночи составит 7-9 градусов тепла, днем 14-16 со знаком плюс. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-7, порывами до 16 метров в секунду.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в